0: En el 92.3 de Puerto Montt, indicamos la hora. 0 hora, 32 minutos. En Puerto Montt, 92.3.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.